тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. Воскресенье 21 июня ожидается. Ночью и утром малооблачная погода, во второй половине дня облачная с прояснениями, без осадков. Ветер западный, северо-западный слабый. Давление 747 миллиметров, будет падать. Температура ночью 13-15, а днем 24-26 градусов тепла. Восход солнца в 4 часа 7 минут, заход в 21-29, долгота дня 17 часов и 22 минуты. В понедельник, 22 июня, облачно с прояснениями. Ночью и утром пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью 16-18, а днем 23-25 градусов тепла. Во вторник, 23 июня, без осадков и днем до плюс 23. Хорошей вам летней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями. Реклама.
1: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 21 июня 1925 года в Москве открыто регулярное таксомоторное движение. Первые таксисты появились в городе еще в 1907 году, и уже через 5 лет московский таксопарк насчитывал 230 машин, которые обслуживала центральная диспетчерская служба. Однако в 1917 году, после Октябрьской революции, таксомоторы в Москве и других крупных городах России на время прекратили свое существование. Вновь такси начали ездить по московским дорогам в 1925 году. Таксомоторы быстро полюбились горожанам, поскольку стоили дешевле привычных извозчиков. Первое время функции такси выполняли иномарки Рено, Форда и Фиаты. Когда же в стране появилась своя автомобильная промышленность, таксопарки быстро переориентировали на отечественные машины ГАЗ-А и М1, она же М-ка. В конце 1940-х, начале 1950-х годов на бортах всех советских такси появились шашечки и зеленые огоньки. С 1960-х годов главной машиной таксопарков становится «Волга ГАЗ-24». К 1971 году в Москве уже ездило около 14,5 тысяч легковых такси. Они приносили огромную прибыль, и автомобили окупались в течение первого же года службы. В середине 1980-х в столице курсировало уже около 20 тысяч такси, которые принадлежали 21 автопарку. Ну а после распада Советского Союза большую роль по перевозке пассажиров взяли на себя индивидуальные частники, но с середины 1990-х годов таксопарки стали возрождаться.
2: 21 июня в мире отмечается Международный день йоги. Впервые праздник отмечался в июне 2015 года, а инициатива учреждения и выбор даты дня принадлежат премьер-министру Индии Нарендра Моди. И это не случайно. Индия является родиной йоги, где это учение культивируется издревле. Выбор же даты пал на самый длинный день в году для половины земного шара. Эта дата, связанная с активностью солнца, имеет определенное значение для многих народов и известна как день летнего солнцестояния. Инициативу премьер-министра Индии поддержали все 175 государств, имеющих представительство в Генеральной Ассамблее ООН, и в декабре 2014 года, 21 июня, было провозглашено Международным днем йоги.
0: А в этот день события, ставшие историей. Радиостанция «Инфинити».

0: словами, вы либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брекенхёрст.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Левой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: всех знаков сегодня возникнет непреодолимое желание путешествовать, общаться и флиртовать с представителями противоположного пола. Приподнятый эмоциональный окрас этого дня отлично подходит для семейных поездок или для выражения симпатии в адрес конкретного человека.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня будут слишком бурно реагировать на происходящее. Вами не останется незамеченным тот факт, что соседи сделали какое-то крупное приобретение. Вы начнете переживать по этому поводу и помчитесь в магазин, чтобы сделать не менее дорогую покупку.
0: Дельцам с большим трудом будут удаваться ведение важных переговоров. Причиной тому станет непонятная неуверенность в себе. Если вы действительно хотите услышать «да» от своей зазнобы, примерьте свою доброжелательную улыбку и ведите себя чуть смелее.
2: Близнецы в этот день будут придирчиво и скрупулезно относиться даже к повседневным домашним делам. Когда вы выполните все свои обычные обязанности, вам захочется проконтролировать, как справляются с подобного рода заданиями все остальные члены семьи.
0: Раки в этот день сами придумают повод для переживаний и тревог. Вы сначала в одиночестве будете горевать над этими несуществующими проблемами, а затем попытаетесь подключить к столь важному мероприятию близких членов своей семьи.
2: Львы будут заразительно оптимистичны и веселы. Ваше настроение постепенно распространится на всех родственников и друзей, а потому в этот день вы будете окружены бесконечным морем улыбок, шуток и позитива.
0: Девы в этот день сильно повздорят со своим близким приятелем. Пока вы и этот человек выясняете, кто прав, а кто виноват, в вашем общем окружении произойдет неприятное происшествие. Решая проблемы, возникающие у вашего знакомого, вы и ваш друг незаметно для себя заключите перемирие.
2: Весы сегодня окажутся во власти чьего-то негатива. Ваше приподнятое настроение исчезнет в никуда, как только кто-то из близких людей устроит громкий скандал, отыскав подходящий повод в одной из мелких бытовых ситуаций.
0: Для скорпионов повышается риск попасть в неприятности по вине незнания действующих законов. Не исключено, что вам придется выплачивать крупный штраф, так как вы не заметите дорожный знак или пересечете разметку в неположенном месте.
2: Стрельцы сегодня будут до неприличия придирчивы и ревнивы. После скандала, который вы устроите в присутствии посторонних людей, ваша вторая половинка замкнется в себе или отправится на несколько дней погостить у близких родственников.
0: Козероги сегодня захотят получить новую порцию свежих эмоций. Вы пригласите всю свою семью в театр или в музей, но никто из родных не поддержит ваше стремление провести жаркий летний денек по столь малоинтересному сценарию.
2: Водолей сегодня столкнулся с катастрофической нехваткой времени. Пытаясь успеть все и везде, к вечеру вы испытаете огромную усталость. В этот момент вы начнете себя укорять, что столь нерационально потратили последний день перед новой рабочей неделей.
0: Рыбам сегодня стоит отказаться от публичных выступлений или от признаний в своих пылких чувствах. Пока вы не испытываете полной уверенности в себе, перечисленные мероприятия будут вам

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В воскресенье 21 июня ожидается ночью и утром малооблачная погода, во второй половине дня облачная с прояснениями, без осадков. Ветер западный, северо-западный слабый. Давление 747 миллиметров, будет падать. Температура ночью 13-15, а днем 24-26 градусов тепла. Восход солнца в 4 часа 7 минут, заход в 21-29, долгота дня 17 часов. И 22 минуты. В понедельник 22 июня облачно с прояснениями. Ночью и утром пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью 16-18, а днем 23-25 градусов тепла. Во вторник 23 июня без осадков и днем до плюс 23. Хорошей вам летней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: навязывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Федор Достоевский.
2: Реклама. Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. Минск, Сула, Мир, Несвеж. 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. В программе «Минск. Исторический центр». Экскурсия в древнем княжестве Сула с катанием на дракаре. Экскурсия по замкам Мира и Несвежа. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота.

Болота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа. Брест, Пинск. Экскурсия по Брестской крепости, в Музее обороны Брестской крепости, вечерняя прогулка по Бресту, обзорная экскурсия по Пинску, древнему культурному историческому центру, дворец Бутримовичей, памятник 18 века. Запись 8-920-322-85-82. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Радио Infinity. Реально хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
0: Реклама.
2: Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
7: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.

0: Реклама подобна зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара. Реклама.
1: Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

Сегодня день летнего солнцестояния. Отмечать самый длинный световой день и самую короткую ночь в году – древняя традиция. Обычай праздновать у разных народов этот день неизменно связан с ритуалом поклонения солнцу. У кельтов с днем летнего солнцестояния было связано много поверий о могущественной нечистой силе. Они разжигали костры и призывали духов. У шотландцев был обычай катать с крутых гор горящие колеса, обвитые соломой, чтобы узнать, каким будет урожай. Согласно старинной легенде славянских народов, в ночь солнцестояния расцветает папоротник. Длится цветение несколько минут. Легенда гласит о том, что цветок папоротника прочно охраняют лесные феи, и увидеть его своими глазами непросто. Большинство обычаев уже остались в прошлом. В наши дни празднования летнего солнцестояния – возможность выехать на природу, устроить пикник, насладиться самым длинным летним днем в году. Может, именно поэтому сегодня любители скейтбордов выходят на улицы для празднования Международного дня скейтбордиста. Самый длинный световой день дает время научиться парочке новых трюков и повысить уровень мастерства в этом экстремальном виде спорта.

0: Ленинградской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В воскресенье 21 июня ожидается ночью и утром малооблачная погода, во второй половине дня облачная с прояснениями, без осадков. Ветер западный, северо-западный слабый. Давление 747 миллиметров, будет падать. Температура ночью 13-15, а днем 24-26 градусов тепла. Восход солнца в 4 часа 7 минут, заход в 21-29, долгота дня 17 часов и 22 минуты. В понедельник, 22 июня, облачно с прояснениями. Ночью и утром пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью 16-18, а днем 23-25 градусов тепла. Во вторник, 23 июня, без осадков и днем до плюс 23. Хорошей вам летней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity. Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: делает вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхнеднепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхнеднепровский, Молодежная 11А, автобанька.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Инфинити.

0: Ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити» за твою победу!

0: основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Турагентство «Любой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Прошу, мадам, присаживайтесь.
7: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
6: Понял. Никуда не уходи. Я в чистую линию.
8: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
6: А вот и я. Ну как?
7: Вау, чисто.
9: Чистая линия. Мойте свое авто легко.
2: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: всех знаков сегодня возникнет непреодолимое желание путешествовать, общаться и флиртовать с представителями противоположного пола. Приподнятый эмоциональный окрас этого дня отлично подходит для семейных поездок или для выражения симпатии в адрес конкретного человека.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня будут слишком бурно реагировать на происходящее. Вами не останется незамеченным тот факт, что соседи сделали какое-то крупное приобретение. Вы начнете переживать по этому поводу и помчитесь в магазин, чтобы сделать не менее дорогую покупку.
0: Тельцам с большим трудом будут удаваться ведение важных переговоров. Причиной тому станет непонятная неуверенность в себе. Если вы действительно хотите услышать «да» от своей зазнобы, примерьте свою доброжелательную улыбку и ведите себя чуть смелее.
2: Близнецы в этот день будут придирчиво и скрупулезно относиться даже к повседневным домашним делам. Когда вы выполните все свои обычные обязанности, вам захочется проконтролировать, как справляются с подобного рода заданиями все остальные члены семьи.
0: Раки в этот день сами придумают повод для переживаний и тревог. Вы сначала в одиночестве будете горевать над этими несуществующими проблемами, а затем попытаетесь подключить к столь важному мероприятию близких членов своей семьи.
2: Львы будут заразительно оптимистичны и веселы. Ваше настроение постепенно распространится на всех родственников и друзей, а потому в этот день вы будете окружены бесконечным морем улыбок, шуток и позитива.
0: Девы в этот день сильно повздорят со своим близким приятелем. Пока вы и этот человек выясняете, кто прав, а кто виноват, в вашем общем окружении произойдет неприятное происшествие. Решая проблемы, возникающие у вашего знакомого, вы и ваш друг незаметно для себя заключите перемирие.
2: Весы сегодня окажутся во власти чьего-то негатива. Ваше приподнятое настроение исчезнет в никуда, как только кто-то из близких людей устроит громкий скандал, отыскав подходящий повод в одной из мелких бытовых ситуаций.
0: Для скорпионов повышается риск попасть в неприятности по вине незнания действующих законов. Не исключено, что вам придется выплачивать крупный штраф, так как вы не заметите дорожный знак или пересечете разметку в неположенном месте.
2: Стрельцы сегодня будут до неприличия придирчивы и ревнивы. После скандала, который вы устроите в присутствии посторонних людей, ваша вторая половинка замкнется в себе или отправится на несколько дней погостить у близких родственников.
0: Козероги сегодня захотят получить новую порцию свежих эмоций. Вы пригласите всю свою семью в театр или в музей, но никто из родных не поддержит ваше стремление провести жаркий летний денек по столь малоинтересному сценарию.
2: Водолей сегодня столкнутся с катастрофической нехваткой времени. Пытаясь успеть все и везде, к вечеру вы испытаете огромную усталость. В этот момент вы начнете себя укорять, что столь нерационально потратили последний день перед новой рабочей неделей.
0: Рыбам сегодня стоит отказаться от публичных выступлений или от признаний в своих пылких чувствах. Пока вы не испытываете полной уверенности в себе, перечисленные мероприятия будут

0: самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 5 июля. Москва. Едем в зоопарк. Удивительный мир животных. А также парк Зарядье, парящий мост, полет над Москвой или над Россией по желанию и прогулка по Красной площади. 12 июля. Москва. Увлекательная теплоходная прогулка по Москва-реке и парк Зарядье и прогулка по Красной площади. 18 июля. Москва. ВДНХ. Всегда много развлечений, ярких мероприятий и незабываемых впечатлений. По желанию приобретем билеты в Москвариум на премьер-шоу «Русалочка» или посещение океанариума по желанию. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулёре, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк Зарядье и парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года, совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьма, Гагарина. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 36 19. 8 991 520 36 19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
0: Радио

0: эффективная реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 9740.
8: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
9: Радио

0: Новости спорта.
1: На чемпионате мира по футболу первая сенсация. Футболисты сборной Турции, играя в большинстве весь второй тайм, умудрились проиграть 0-1 Парагваю. И после второго кряду поражения сильная турецкая команда лишилась шансов пробиться в плей-офф. Что касается фаворитов турнира, то во втором туре бразильцы обыграли Гаити 3-0, сборная Нидерландов взяла верх над шведами 5-1, а Германия обыграла со счетом 2-1 Кот-д'Ивуар. Двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, американская плавчиха Кейт Дуглас обновила мировой рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем. Это произошло на соревнованиях в штате Индиана. Прежний рекорд был установлен на чемпионате мира 2023 года. Трехкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира шведкой Сары Шострем. 23,61 секунды ее результат. Сейчас Кейт Дуглас улучшила рекорд на 0,02 секунды. Обладатель золотого мяча бразилец Рональдиньо подпишет контракт футболиста с клубом итальянской серии С Равенны. 46-летний бразилец официально завершил игровую карьеру 8 лет назад, выступая тогда за бразильские Флуминенсе. В составе испанской Барселоны, напомним, Рональдиньо стал двукратным чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов. Также он играл за французский ПСЖ, итальянский Милан, бразильские Фламенго, Атлетико Минейро, Гремио. В составе сборной Бразилии он выиграл чемпионат мира 2002 года, Кубок Америки в 99 году, а также завоевал бронзу Олимпийских игр 2008 года. Первая ракетка мира Арина Сабаленко установила антирекорд после поражения в полуфинале турнира в Берлине. Сабаленко уступила американке Джессике Пегуле со счетом 4-6, 7-6, 0-6 на Ролан-Гаррос. Белоруска проиграла в четвертьфинале Диане Шнайдер со счетом 6-3, 5-7, 0-6. И впервые в истории первая ракетка мира проиграла со счетом 0-6 в решающем сете на двух турнирах подряд. Бронзовый призер Олимпийских игр и чемпионата Европы, победитель Евролиги Алексей Швед продолжит играть за казанский «Уникс». Об этом сообщает пресс-служба баскетбольного клуба. Новый договор рассчитан еще на один сезон. Швед выступает за «Уникс» с ноября 2025 года. 37-летний ветеран много где поиграл, в том числе в Национальной баскетбольной ассоциации, выступая за Миннесоту, Филадельфию, Хьюстон и Нью-Йорк. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио «Инфинити».

0: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.
1: Вы когда-нибудь чувствовали, что в вашей жизни начинается новый сезон?

0: начинается.
1: Потребитель доверяет в рекламе не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
2: Гретчен Рубин.
3: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета» «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12000. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч, плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-9.

0: Сегодня день летнего солнцестояния. Отмечать самый длинный световой день и самую короткую ночь в году – древняя традиция. Обычай праздновать у разных народов этот день неизменно связан с ритуалом поклонения солнцу. У кельтов с днем летнего солнцестояния было связано много поверий о могущественной нечистой силе. Они разжигали костры и призывали духов. У шотландцев был обычай катать с крутых гор горящие колеса, обвитые соломой, чтобы узнать, каким будет урожай. Согласно старинной легенде славянских народов, в ночь солнцестояния расцветает папоротник. Длится цветение несколько минут. Легенда гласит о том, что цветок папоротника прочно охраняют лесные феи, и увидеть его своими глазами непросто. Большинство обычаев уже остались в прошлом. В наши дни празднования летнего солнцестояния – возможность выехать на природу, устроить пикник, насладиться самым длинным летним днем в году. Может, именно поэтому сегодня любители скейтбордов выходят на улицы для празднования Международного дня скейтбордиста. Самый длинный световой день дает время научиться парочке новых трюков и повысить уровень мастерства в этом экстремальном виде спорта.
1: Радио Infinity.

0: Хорошая реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте, Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
3: «Радио Инфинити». We'll be right back.

0: Когда реклама резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя. Реклама.
1: Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
1: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я. Ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
5: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
6: Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: «Радио Инфинити».

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 21 июня 1925 года в Москве открыто регулярное таксомоторное движение. Первые таксисты появились в городе еще в 1907 году, и уже через 5 лет московский таксопарк насчитывал 230 машин, которые обслуживала центральная диспетчерская служба. Однако в 1917 году, после Октябрьской революции, таксомоторы в Москве и других крупных городах России на время прекратили свое существование. Вновь такси начали ездить по московским дорогам в 1925 году. Таксомоторы быстро полюбились горожанам, поскольку стоили дешевле привычных извозчиков. Первое время функции такси выполняли иномарки Рено, Форда и Фиаты. Когда же в стране появилась своя автомобильная промышленность, таксопарки быстро переориентировали на отечественные машины ГАЗ-А и М1, она же М-ка. В конце 1940-х, начале 1950-х годов на бортах всех советских такси появились шашечки и зеленые огоньки. С 1960-х годов главной машиной таксопарков становится «Волга ГАЗ-24». К 1971 году в Москве уже ездило около 14 500 легковых такси. Они приносили огромную прибыль, и автомобили окупались в течение первого же года службы. В середине 1980-х в столице курсировало уже около 20 000 такси, которые принадлежали 21 автопарку. Ну а после распада Советского Союза большую роль по перевозке пассажиров взяли на себя индивидуальные частники, но с середины 1990-х годов таксопарки стали возрождаться.
2: 21 июня в мире отмечается Международный день йоги. Впервые праздник отмечался в июне 2015 года, а инициатива учреждения и выбор даты дня принадлежат премьер-министру Индии Нарендра Моди. И это не случайно. Индия является родиной йоги, где это учение культивируется издревле. Выбор же даты пал на самый длинный день в году для половины земного шара. Эта дата, связанная с активностью солнца, имеет определенное значение для многих народов и известна как день летнего солнцестояния. Инициативу премьер-министра Индии поддержали все 175 государств, имеющих представительство в Генеральной Ассамблее ООН, и в декабре 2014 года, 21 июня, было провозглашено Международным днем йоги.
0: А в этот день события, ставшие историей. Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до

0: рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Любой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: всех знаков сегодня возникнет непреодолимое желание путешествовать, общаться и флиртовать с представителями противоположного пола. Приподнятый эмоциональный окрас этого дня отлично подходит для семейных поездок или для выражения симпатии в адрес конкретного человека.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня будут слишком бурно реагировать на происходящее. Вами не останется незамеченным тот факт, что соседи сделали какое-то крупное приобретение. Вы начнете переживать по этому поводу и помчитесь в магазин, чтобы сделать не менее дорогую покупку.
0: Дельцам с большим трудом будут удаваться ведение важных переговоров. Причиной тому станет непонятная неуверенность в себе. Если вы действительно хотите услышать «да» от своей зазнобы, примерьте свою доброжелательную улыбку и ведите себя чуть смелее.
2: Близнецы в этот день будут придирчиво и скрупулезно относиться даже к повседневным домашним делам. Когда вы выполните все свои обычные обязанности, вам захочется проконтролировать, как справляются с подобного рода заданиями все остальные члены семьи.
0: Раки в этот день сами придумают повод для переживаний и тревог. Вы сначала в одиночестве будете горевать над этими несуществующими проблемами, а затем попытаетесь подключить к столь важному мероприятию близких членов своей семьи.
2: Львы будут заразительно оптимистичны и веселы. Ваше настроение постепенно распространится на всех родственников и друзей, а потому в этот день вы будете окружены бесконечным морем улыбок, шуток и позитива.
0: Девы в этот день сильно повздорят со своим близким приятелем. Пока вы и этот человек выясняете, кто прав, а кто виноват, в вашем общем окружении произойдет неприятное происшествие. Решая проблемы, возникающие у вашего знакомого, вы и ваш друг незаметно для себя заключите перемирие.
2: Весы сегодня окажутся во власти чьего-то негатива. Ваше приподнятое настроение исчезнет в никуда, как только кто-то из близких людей устроит громкий скандал, отыскав подходящий повод в одной из мелких бытовых ситуаций.
0: Для скорпионов повышается риск попасть в неприятности по вине незнания действующих законов. Не исключено, что вам придется выплачивать крупный штраф, так как вы не заметите дорожный знак или пересечете разметку в неположенном месте.
2: Стрельцы сегодня будут до неприличия придирчивы и ревнивы. После скандала, который вы устроите в присутствии посторонних людей, ваша вторая половинка замкнется в себе или отправится на несколько дней погостить у близких родственников.
0: Козероги сегодня захотят получить новую порцию свежих эмоций. Вы пригласите всю свою семью в театр или в музей, но никто из родных не поддержит ваше стремление провести жаркий летний денек по столь малоинтересному сценарию.
2: Водолей сегодня столкнутся с катастрофической нехваткой времени. Пытаясь успеть все и везде, к вечеру вы испытаете огромную усталость. В этот момент вы начнете себя укорять, что столь нерационально потратили последний день перед новой рабочей неделей.
0: Рыбам сегодня стоит отказаться от публичных выступлений или от признаний в своих пылких чувствах. Пока вы не испытываете полной уверенности в себе, перечисленные

0: открывая футбольную Америку.
1: Футболисты сборной Бразилии на первом этапе чемпионата мира с крупным счетом не выигрывали 12 лет с того момента, когда Мундиаль проходил у них дома. И вот, наконец, это произошло. Правда, соперник не ахти какой, команда Гаити, которая всего лишь во второй раз принимает участие в финальном турнире мирового первенства. Бразильцы победили 3-0, забив все три мяча в первом тайме. Дубль на счету игрока клуба Манчестер Юнайтед Матеуса Куни и еще забил Винисиус Жуниор. Теперь в копилке бразильцев 4 очка и впереди заключительный матч в четверг в группе с Шотландией.
0: Плавали, знаем.
1: Шотландцы этот чемпионат начали за здравие, обыграв Гаити 1-0, а во втором туре проиграли они с таким же счетом 0-1 команде Марокко, пропустив уже на второй минуте игры форвард нидерландского ПСВ и, соответственно, сборной Марокко Исмаэль Сайбари, если уж быть совсем точным, отличился на 71-й секунде встречи. У марокканцев тоже в четверг матч с Гаити, и если они забьют больше, чем бразильцы шотландцам, то именно Марокко займет первое место в группе.
0: Попутного ветра.
1: Футболисты сборной Парагвая забили еще быстрее команде Турции, тоже на второй минуте, но если марокканцы забили на 71-й секунде, то Парагвай на 64-й секунде матча. Это пока самый быстрый гол чемпионата, его автор Матиас Галарса выступает в американской лиге МЛС, ну а турецкая сборная, пожалуй, главное разочарование этого турнира. Турки проиграли две встречи, не забили ни разу на чемпионате, причем весь второй тайм против Парагвая играли они в большинстве, и теперь встреча 26 июня, которая состоится против лидеров этой группы, американцев ничего не дает. Турецкая сборная уже не сможет выйти в плей-офф.
0: Круги по воде.
1: Сборная Нидерландов неплохо в первом туре смотрелась против Японии. Дважды вела в счете, напомним, но добиться успеха не смогла. А вот во втором туре оранжевые у шведов выиграли 5-1. Первые 17 минут игрок Сандерленда Брайан Броби забил дважды. Отметился еще дублем Коди Гакпо. Интересно, что шведы в отборочном турнире заняли последнее место. И все же поехали на Мундиаль только потому, что хорошо смогли выступить в новом турнире Лиги наций, пробившись на чемпионат мира через стыковые матчи.
0: Против течения.
1: У команды Германии был куда более серьезный соперник, чем сборная Кюрасао, которую немецкая сборная обыграла ровно с таким же счетом 7-1, что и в 2014 году бразильцев. Во втором туре с Кот-д'Ивуаром пришлось нелегко, и после первого тайма африканская команда вела в счете. Итог 2-1 в пользу немецкой сборной. Денис Ундав сначала сравнял счет в середине второго тайма, а на последних секундах встречи забил победный гол. Это были некоторые итоги 10-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя.
1: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает 25 июля. Тверь. Эксклюзивная программа. Любимый город Екатерины II. Императорский дворец с экскурсией. Прогулка по Волге на теплоходе. Прогулка по Арбату. Памятник Михаилу Кругу. Тверь в миниатюре. Трехлучная улица. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Драгобужа, Сафоново, Вязьма, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 36 19. 8 991 520 36 19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
1: «Радио Инфинити»

0: еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
7: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». С нами тепло!

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Chery убрал из российской линейки кроссовер Tiggo 8 Pro Max. Ранее уже прекратились продажи Tiggo 4 и 7 Pro Max. Напомним, в прошлом году в России появилась марка Tenet. По сути, это тот же Chery российской сборки. Аналогичные Tenet'ом модели китайской сборки из продажи постепенно убирают, но из России Chery не уходит. Esteo анонсировал новую модель EX8. Это крупный гибридный кроссовер с шестиместным салоном. Понравится тем, кому нужен комфортный люксовый автомобиль. Он сделан на базе Xlantix Ed, которая сейчас продается в России. Разница только в месте сборки. Xlantix возят из Китая, а Esteo собирают под Санкт-Петербургом. Россияне стали чаще интересоваться бэушными китайскими автомобилями. По данным Авито Авто, этой весной спрос на них вырос почти в полтора раза. Быстрее всего растут проверенные модели, которые давно представлены на рынке и достаточно массово ездят по дорогам. Быстрее всего растет спрос на Havail F7 и Jolion, Geely Cool Ray, Amoda C5. Если машина неровно работает на холостых или плохо тянет при нажатии на газ, проблема может быть в забитых топливных форсунках. В сервисах могут предложить почистить их специальной химией. Это дешевле. Либо со снятием на стенде или ультразвуком. Это дороже, но эффективнее. А еще эту процедуру вполне можно провести самостоятельно. Как это сделать правильно и безопасно, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: должна быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити»!

0: Сегодня день летнего солнцестояния. Отмечать самый длинный световой день и самую короткую ночь в году – древняя традиция. Обычай праздновать у разных народов этот день неизменно связан с ритуалом поклонения солнцу. У кельтов с днем летнего солнцестояния было связано много поверий о могущественной нечистой силе. Они разжигали костры и призывали духов. У шотландцев был обычай катать с крутых гор горящие колеса, обвитые соломой, чтобы узнать, каким будет урожай. Согласно старинной легенде славянских народов, в ночь солнцестояния расцветает папоротник. Длится цветение несколько минут. Легенда гласит о том, что цветок папоротника прочно охраняют лесные феи, и увидеть его своими глазами непросто. Большинство обычаев уже остались в прошлом. В наши дни празднования летнего солнцестояния – возможность выехать на природу, устроить пикник, насладиться самым длинным летним днем в году. Может, именно поэтому сегодня любители скейтбордов выходят на улицы для празднования Международного дня скейтбордиста. Самый длинный световой день дает время научиться парочке новых трюков и повысить уровень мастерства в этом экстремальном виде спорта.
1: Радио Infinity.

0: Смоленской области 12 часов.
1: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами.

0: 20 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире ТОП Хит Чарт и его сегодняшняя ведущая Настя Негода. В ближайший час вы услышите лучшие хиты радио и интернета. И, конечно, я вас познакомлю с самыми крутыми новинками. И первый новый хит я хочу представить прямо сейчас, не отходя, как говорится, от кассы. Артисты Джонни и Федук только что запустили в ротацию совместный трек с характерным названием «Лето». А ведь и правда, как еще должен называться летний трек? Песню уже оценили десятки российских радиостанций, и она на глазах набирает обороты. Вот и сегодня премьера «Лето», и у нас в топ-хит-чарте. Встречайте.
0: 15 место.

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, следом у нас еще один свежий трек, который я представляла в прошлом выпуске нашего хит-парада. «Happy End» — так называется звездная совместка Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Трек поставила в эфир уже сотни радиостанций, а это значит, что «Happy End» в ближайшие недели взлетит во всех чартах. Ну а сегодня эта песня в нашем трек-листе.
0: 14-е.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Следующая героиня – это моя подруга Мария Бойко, которую мы все знаем и любим как Мия Бойко. Хит «Мария» – экспонат за месяц ротации собрал десятки тысяч эфиров и миллионы стримов в интернете. А это значит, что он вновь звучит и в нашем чарте. Мия Бойко – экспонат. Встречайте.
0: 13.

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, у нас на очереди свежий хит от Филатова и Кэроса, который называется «Среди счастливых людей». И, та-да-да-дам, сейчас я вам раскрою страшную тайну. Портал «Топ Хит» уже сейчас готовит церемонию вручения музыкальных премий «Топ Хит Мюзик Эвордс», которая будет проходить 26 ноября в Москве. И в рамках этой подготовки ребята тщательно считают эфиры каждого трека, места артистов в интернет и радиочартах. И по этим расчетам выходит, что Филатов и Кэрос в очередной раз получат награду как самая популярная поп-группа российского радиоэфира. Ну а прямо сейчас слушаем «Среди счастливых людей».

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Далее в нашем хит-параде Юлия Зиверт с треком «Газ», который за неполные 2 месяца зазвучал в эфире 140 радиостанций и уже собрал более 120 тысяч эфиров. Поможет ли «Газ» Юле опередить Мари Краймбрери за звание поп-певицы года, мы узнаем в ноябре. Ну а пока встречайте Зиверт и ее «Газ» в топ-хит-чарте.
0: 11-е.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. С вами Настя Негода и программа «Топ Хит Чарт», в которой мы подводим музыкальные итоги недели и слушаем совсем новые хиты. Многие из них, кстати, попадают в наш хит-парад по результатам вашего голосования в группе «Топ Хит ВК». Поэтому не стесняйтесь заходить в ВК и лайкать понравившиеся хиты. Для нас, артистов, ваши голоса очень важны. И прямо сейчас я представляю вам песни, набравшие больше всего голосов ВК на прошлой неделе.

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5/2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхнеднепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхнеднепровский, Молодежная 11А, автобанька.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
5: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
6: Друзья, нашу горячую десятку сегодня открывает трек «Тону» Владислава Лапая из Беларуси, который выступает под псевдонимом «Holy Flame». Влад тонет уже несколько месяцев и за это время вошел в топ-40 самых популярных артистов на радио и в интернете. Нам осталось дождаться 26 ноября, когда будет проходить церемония Top Hit Music Awards, чтобы узнать, станет ли «Тону» хитом года. Ну а звездой нашего чарта он уже стал.

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, сейчас нас ждет встреча сразу с двумя мегазвездами Анной Асти и Димой Биланом. Их совместный трек «Эпилог» уже сейчас претендует на звание коллаборации 2026 года. А сегодня «Эпилог» на 9-м месяце нашего чарта. И, конечно, ни в коем случае не переключайтесь, потому что этот «Эпилог» — это не конец программы. Наши главные хиты еще впереди.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, совсем недавно, в конце мая, я представляла вам новинку группы «Градусы». Трек, который называется «На ресницах», в ротации буквально пару недель и уже набрал десятки тысяч эфиров и миллионы стримов в интернете. Именно поэтому я решила, что «Градусам» в нашей горячей десятке сегодня самое место. «На ресницах» встречайте.
0: Восьмое.

0: именно маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории.
1: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
3: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
4: Далее в нашем трек-листе Ваня Дмитриенко и его «Ртуть». Кстати, Иван наряду с рэперами Джаконом и Айсгергертом в 2026 году одни из самых любимых артистов российского интернета. Сколько и каких наград Дмитриенко получит по итогам года, мы узнаем 26 ноября. Но прямо сейчас слушаем Ванину «Ртуть».
3: Седьмое место.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Кстати, одна из артисток, которая буквально дышит в спину Вани Дмитриенко во всех исполнительских чартах, это Лера Беарвульф. Ее февральский хит «Феникс» на этой неделе получил очередную порцию супер горячей ротации на радио. Собрал более 150 тысяч эфиров, десятки миллионов стримов в интернете и вновь взлетел ввысь. «Феникс» Беарвульф на 6-й строчке нашего хит-парада.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, я приветствую всех, кто только что присоединился к нам. В эфире «Топ Хит Чарт», который для вас сегодня веду я, Настя Негода. И на очереди у нас звездные новинки, которые появились в российском эфире и в интернете только что. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Именно от вас зависят судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. Поехали! «Солнце внутри» — «Иракли».

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: И как всегда, одну самую крутую новинку я для вас приберегла, чтобы послушать ее вместе с вами отдельно. Трек «Эти витражи» — третья премьера Лизы в этом году. Первые два ее трека «Проще» и «Зодиак» собрали в 2026 году в сумме более 400 тысяч эфиров. Получится у «Елки с витражами» такая же хитовая история, как и с первой парой треков, я не знаю. Но от всей души желаю ей поскорее возвратиться на олимп популярной музыки.
0: Пятое

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: На четвертом месте у нас сегодня Мот и его суперхит «Намек на нас». В одной из прошлых программ я уже говорила, что Матвей быстро продвигается вверх в российском исполнительском чарте и по данным топ-хит в 2026 году войдет в пятерку исполнителей, чьи треки чаще всего звучат на радио. Об этом нам говорят 300 тысяч эфиров трека «Намек на нас» и небывалый взлет хита «Шаде», к записи которого Матвей приложил руку. К «Шаде» мы сегодня еще вернемся, ну а пока встречайте «Намек на нас».
0: Четвертое.

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Друзья, наша бронза сегодня уходит Мари Краймбрери и ее хиту «Давай не ждать». Этот трек уже прозвучал на радио 450 тысяч раз. И Марина сегодня главный претендент на титул самой популярной исполнительницы на радио в 2026 году. Но впереди еще месяцы борьбы за поп-корону. А прямо сейчас я включаю ее один из самых главных радиохитов 2026 года. Слушаем.
0: Третье

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
7: Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
9: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
10: А сейчас нам предстоит встреча с Таней Ткачук, солисткой группы «Моя Мишель». Между прочим, «Моя Мишель» по данным топ-хита уже третий год подряд входит в топ-20 самых любимых в народе радиозвезд. И это не случайно. Хит «Иногда», которому только что исполнился годик, прозвучал в российском музыкальном эфире более 1 миллиона раз. Это потрясающая цифра, о которой мечтает большинство артистов. Ну а я думаю и надеюсь, что трек «На малиновой луне» ждет та же участь суперхита, и с удовольствием включаю его для вас прямо сейчас.
9: Второй

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами Топ Хит Чарт, его ведущая Настя Негода. И сегодня я отдаю золото супер коллаборации Мота Хчо и Виктора Вавилова, который выступает под псевдонимом «Бай Индия». Парни записали лирический хит «Шаде», с которым случилось редкое, почти невероятное событие. Он уже которую неделю одновременно возглавляет и радио, и интернет-чарт России. Если все так и пойдет дальше, то вот он, один из главных хитов 2026 года. Встречайте «Шаде» на самой верхней золотой строчке нашего чарта.
0: Лидер ТОП

0: актриса, певица, радио и телеведущая. Спасибо, что вы провели этот час со мной. Обязательно подпишитесь на меня в соцсетях и, конечно, не забывайте заходить на Top Hit, где всегда найдется самая новая и самая лучшая музыка. Будьте здоровы, всем мира, добра, любви. До новых встреч в эфире и на моих концертах. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах Топ Хит Чарта ровно через неделю.

0: заключается в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» город Сафоново приглашает вас в туры выходного дня. 4, 18 и 25 июля, а также 1 и 15 августа. Самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал, а также монастырь. 4 июля. Тула. Новинка в программе. Обзорная экскурсия по Туле. Тульский Кремль, исторический центр, купеческие дома и церкви. Памятники самовару и многое другое. 11 июля. Белев. Сладкое путешествие. Вас ждет обзорная экскурсия по старинному городу Белеву. Спасо-Преображенский собор, дом купцов Дорофеевых, Белевский художественно-краеведческий музей, Троицкая

0: также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: Эффективная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной. Реклама.
1: Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
1: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
5: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
6: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
7: Радио Инфинити.

0: Новости спорта.
1: На чемпионате мира по футболу первая сенсация. Футболисты сборной Турции, играя в большинстве весь второй тайм, умудрились проиграть 0-1 Парагваю. И после второго кряду поражения сильная турецкая команда лишилась шансов пробиться в плей-офф. Что касается фаворитов турнира, то во втором туре бразильцы обыграли Гаити 3-0, сборная Нидерландов взяла верх над шведами 5-1, а Германия обыграла со счетом 2-1 Кот-д'Ивуар. Двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, американская плавчиха Кейт Дуглас обновила мировой рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем. Это произошло на соревнованиях в штате Индиана. Прежний рекорд был установлен на чемпионате мира 2023 года. Трехкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира шведкой Сары Шострем. 23,61 секунды ее результат. Сейчас Кейт Дуглас улучшила рекорд на 0,02 секунды. Обладатель золотого мяча бразилец Рональдиньо подпишет контракт футболиста с клубом итальянской серии С Равенны. 46-летний бразилец официально завершил игровую карьеру 8 лет назад, выступая тогда за бразильские Флуминенсе. В составе испанской Барселоны, напомним, Рональдиньо стал двукратным чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов. Также он играл за французский ПСЖ, итальянский Милан, бразильские Фламенго, Атлетико Минейро, Гремио. В составе сборной Бразилии он выиграл чемпионат мира 2002 года, Кубок Америки в 1999 году, а также завоевал бронзу Олимпийских игр 2008 года. Первая ракетка мира Арина Сабаленко установила антирекорд после поражения в полуфинале турнира в Берлине. Сабаленко уступила американке Джессике Пегуле со счетом 4-6, 7-6, 0-6 на Ролан-Гаррос. Белоруска проиграла в четвертьфинале Диане Шнайдер со счетом 6-3, 5-7, 0-6. И впервые в истории первая ракетка мира проиграла со счетом 0-6 в решающем сете на двух турнирах подряд. Бронзовый призер Олимпийских игр и чемпионата Европы, победитель Евролиги Алексей Швед продолжит играть за казанский «Уникс». Об этом сообщает пресс-служба баскетбольного клуба. Новый договор рассчитан еще на один сезон. Швед выступает за «Уникс» с ноября 2025 года. 37-летний ветеран много где поиграл, в том числе в Национальной баскетбольной ассоциации, выступая за Миннесоту, Филадельфию, Хьюстон и Нью-Йорк. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радиостанция «Инфинити».

0: Побеждать, развлекать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса 35 продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: Сегодня день летнего солнцестояния. Отмечать самый длинный световой день и самую короткую ночь в году – древняя традиция. Обычай праздновать у разных народов этот день неизменно связан с ритуалом поклонения солнцу. У кельтов с днем летнего солнцестояния было связано много поверий о могущественной нечистой силе. Они разжигали костры и призывали духов. У шотландцев был обычай катать с крутых гор горящие колеса, обвитые соломой, чтобы узнать, каким будет урожай. Согласно старинной легенде славянских народов, в ночь солнцестояния расцветает папоротник. Длится цветение несколько минут. Легенда гласит о том, что цветок папоротника прочно охраняют лесные феи, и увидеть его своими глазами непросто. Большинство обычаев уже остались в прошлом. В наши дни празднования летнего солнцестояния – возможность выехать на природу, устроить пикник, насладиться самым длинным летним днем в году. Может, именно поэтому сегодня любители скейтбордов выходят на улицы для празднования Международного дня скейтбордиста. Самый длинный световой день дает время научиться парочке новых трюков и повысить уровень мастерства в этом экстремальном виде спорта.
1: Наш адрес в интернете – radioinfinity.rf.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

Радио Инфинити поздравляет. В редакцию Радио Инфинити поступил трогательный запрос от Александра Сергеевича Баньковского. Он хочет поздравить свою дочь Кристину Александровну с Днем медицинского работника. Кристина Александровна, в этот особенный день вас поздравляют самые близкие вам люди. Папа Александр, мама Елена, брат Сергей, любимый муж Вячеслав и ваш замечательный сын Арсений. Они передают вам самые теплые слова. Говорят спасибо за ваш непростой труд, за доброту, терпение и профессионализм. Пусть работа приносит удовлетворение, пациенты выздоравливают быстрее, а каждый новый день радует приятными сюрпризами. Крепкого вам здоровья, душевного спокойствия и семейного счастья. Будьте здоровы и берегите себя. Кристина Александровна. И по просьбе Александра Сергеевича звучит песня Юрия Антонова.

Радио Infinity поздравляет. Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Chery убрал из российской линейки кроссовер Tiggo 8 Pro Max. Ранее уже прекратились продажи Tiggo 4 и 7 Pro Max. Напомним, в прошлом году в России появилась марка Tenet. По сути, это тот же Chery российской сборки. Аналогичные Tenet'ом модели китайской сборки из продажи постепенно убирают. Но из России Chery не уходит. Esteo анонсировал новую модель EX8. Это крупный гибридный кроссовер с шестиместным салоном. Понравится тем, кому нужен комфортный люксовый автомобиль. Он сделан на базе Xlantix Ed, которая сейчас продается в России. Разница только в месте сборки. Xlantix возят из Китая, а Esteo собирают под Санкт-Петербургом. Россияне стали чаще интересоваться бэушными китайскими автомобилями. По данным Авито Авто, этой весной спрос на них вырос почти в полтора раза. Быстрее всего растут проверенные модели, которые давно представлены на рынке и достаточно массово ездят по дорогам. Быстрее всего растет спрос на Havail F7 и Jolyon, Geely Cool Ray, Amoda C5. Если машина неровно работает на холостых или плохо тянет при нажатии на газ, проблема может быть в забитых топливных форсунках. В сервисах могут предложить почистить их специальной химией. Это дешевле. Либо со снятием на стенде или ультразвуком. Это дороже, но эффективнее. А еще эту процедуру вполне можно провести самостоятельно. Как это сделать правильно и безопасно, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Коммерческий подход в рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания.

оператор нагибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу, заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20:00. Будем рады видеть вас в нашей команде.

0: иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
8: Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
10: А в этот день события, ставшие историей.
11: 21 июня 1925 года в Москве открыто регулярное таксомоторное движение. Первые таксисты появились в городе еще в 1907 году, и уже через 5 лет московский таксопарк насчитывал 230 машин, которые обслуживала центральная диспетчерская служба. Однако в 1917 году, после Октябрьской революции, таксомоторы в Москве и других крупных городах России на время прекратили свое существование. Вновь такси начали ездить по московским дорогам в 1925 году. Таксомоторы быстро полюбились горожанам, поскольку стоили дешевле привычных извозчиков. Первое время функции такси выполняли иномарки Рено, Форда и Фиаты. Когда же в стране появилась своя автомобильная промышленность, таксопарки быстро переориентировали на отечественные машины ГАЗ-А и М1, она же МКА. В конце 1940-х, начале 1950-х годов на бортах всех советских такси появились шашечки и зеленые огоньки. С 1960-х годов главной машиной таксопарков становится «Волга ГАЗ-24». К 1971 году в Москве уже ездило около 14 500 легковых такси. Они приносили огромную прибыль, и автомобили окупались в течение первого же года службы. В середине 1980-х в столице курсировало уже около 20 тысяч такси, которые принадлежали 21 автопарку. Ну а после распада Советского Союза большую роль по перевозке пассажиров взяли на себя индивидуальные частники, но с середины 1990-х годов таксопарки стали возрождаться.
12: 21 июня в мире отмечается Международный день йоги. Впервые праздник отмечался в июне 2015 года, а инициатива учреждения и выбор даты дня принадлежат премьер-министру Индии Нарендра Моди. И это не случайно. Индия является родиной йоги, где это учение культивируется издревле. Выбор же даты пал на самый длинный день в году для половины земного шара. Эта дата, связанная с активностью солнца, имеет определенное значение для многих народов и известна как день летнего солнцестояния. Инициативу премьер-министра Индии поддержали все 175 государств, имеющих представительство в Генеральной Ассамблее ООН, и в декабре 2014 года, 21 июня, было провозглашено Международным днем йоги.
10: А в этот день события, ставшие историей.

0: рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Львой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуж-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: «Радио Инфинити».

0: кто сказал, что надо бросить песни на войне?
1: Пусть любое сердце бросит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Дату 22 июня в нашей стране знают практически все. День начала Великой Отечественной войны. С 1996 года в России он отмечается как День памяти и скорби. Не буду заниматься озвучиванием общеизвестных страшных цифр и фактов, а перейдем к музыке. Великая Отечественная дала путевку в жизнь огромному количеству песен и мелодий.
4: Привет, программа «Песни на войне». Это поэт и композитор Дмитрий Лик. Хочу вам представить в этот очень важный и трагичный для нашей страны день свою очень-очень старую песню. Ей более 15 лет. Эта песня так и называется: 22.06.1941.

0: на войне.
1: От самых первых тактов следующей песни лично у меня просто мурашки по коже. Трудно представить песню сильнее по своему заряду и энергетике.

0: праздничные программы в день ВМФ. 1-2 августа. Брест, Пинск. Экскурсия по Брестской крепости. В Музее обороны Брестской крепости. Вечерняя прогулка по Бресту. Обзорная экскурсия по Пинску. Древнему культурному историческому центру. Дворец Бутримовичей. Памятник 18 века. Запись 8-920-322-85-82. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
2: В первые дни войны возле военкоматов по всей стране творилось нечто невообразимое. О событиях тех дней в следующей песне Виктора Берковского и Дмитрия Сухарева.
3: И когда над ними грянул смертный гром,

0: Песня на войне.
1: И вот уже сейчас уходят мужики на фронт. Стихи Вадима Скуреневского из Ухты, аранжировка Андрея Болотова из Воронежа. Музыка и исполнение Владимира Гунькина. Всем мужикам, кто за ленточкой и кто вернулся оттуда, посвящается. Написали нам авторы.

Избегайте их, не кляните. Помяните скорбью и плачем. Это воин, освободитель. Он не мог поступить

0: знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
8: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
10: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
11: Пусть любое сердце бросит музыки вдвойне.
12: Песня на войне.
13: Почему все не так? Вроде и все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась будто из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
12: Песня на войне.
14: Послевоенные песни, или, вернее, песни о войне послевоенного периода. Их не стеснялись петь самые, что ни на есть, звезды тогдашней эстрады. Это не проходило по разнарядке, а просто было по велению сердца. Ведь у многих в ту страшную войну воевали и погибали родные и близкие.

тобой брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила. Пришел конец ей самой.

Шанель, пошли домой. А ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай.

то я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель,

домой. Опять весна на белом свете. Бери шинель, пошли домой.

0: Развивать и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: Вас приветствует студия «Автосвета» «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
3: Новые имена и старые тексты в нашей программе «Все они рядом, все они тут». А к некоторым песням можно вообще ничего не говорить.

от героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути сверху.

0: на войне. Помните, через века, через года, помните. «Быть добру» — это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.
1: С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того,

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе, под ветром склоняясь, растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной.

крышей горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли.

0: заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что вот
1: в Смоленской области.

0: идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5/2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуш, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

0: счастье.
1: Покупатель покупает не товар, а бренд.
2: Томас Хайн.
3: Реклама.
4: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
5: Я же говорила, ремонт надо делать.
6: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
7: Турагентство «Левой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
8: Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
10: «Радио Инфинити».

0: я все еще тебя люблю.
1: Смоленской области, 17 часов.
2: Погода на Infinity.
3: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник, 22 июня, ожидается переменная облачность. Ночью и днем временами пройдут кратковременные дожди. Ветер западной четверти 4,9 метров в секунду. Давление будет падать 742 миллиметра. Температура ночью плюс 16-18, а днем 25-27 градусов тепла. Во вторник, 23 июня, малооблачно и без осадков. Ночью 13-15, днем 21-23. В среду днем до плюс 21 и также без осадков. В четверг похолодает до плюс 19 и пройдут небольшие дожди. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: решения проблем.
1: Филипп Котлер.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 5 июля. Москва. Едем в зоопарк. Удивительный мир животных. А также парк Зарядье, парящий мост, полет над Москвой или над Россией по желанию и прогулка по Красной площади. 12 июля. Москва. Увлекательная теплоходная прогулка по Москва-реке и парк Зарядье и прогулка по Красной площади. 18 июля. Москва. ВДНХ. Всегда много развлечений, ярких мероприятий и незабываемых впечатлений. По желанию приобретем билеты в Москвариум на премьер-шоу «Русалочка» или посещение океанариума по желанию. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулере, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк Зарядье и парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года, совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьма, Гагарина. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве.
3: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: «Радио Инфинити».

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная, шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы, официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом, полный соцпакет, доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина, телефон 8 910 724 97 40.
8: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Радио Инфинити.
9: За удачу!

0: На чемпионате мира по футболу первая сенсация. Футболисты сборной Турции, играя в большинстве весь второй тайм, умудрились проиграть 0-1 Парагваю. И после второго кряду поражения сильная турецкая команда лишилась шансов пробиться в плей-офф. Что касается фаворитов турнира, то во втором туре бразильцы обыграли Гаити 3-0, сборная Нидерландов взяла верх над шведами 5-1, а Германия обыграла со счетом 2-1 Кот-д'Ивуар. Двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира американская плавчиха Кейт Дуглас обновила мировой рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем. Это произошло на соревнованиях в штате Индиана. Прежний рекорд был установлен на чемпионате мира 2023 года. Трехкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира шведкой Сары Шострем 23,61 секунды. Ее результат сейчас Кейт Дуглас улучшила рекорд на 0,02 секунды. Обладатель золотого мяча бразилец Рональдиньо подпишет контракт футболиста с клубом итальянской серии С Равенны. 46-летний бразилец официально завершил игровую карьеру 8 лет назад, выступая тогда за бразильские Флуминенсе. В составе испанской Барселоны, напомним, Рональдиньо стал двукратным чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов. Также он играл за французский ПСЖ, итальянский Милан, бразильские Фламенго, Атлетико Минейро, Гремио. В составе сборной Бразилии он выиграл чемпионат мира 2002 года, Кубок Америки в 1999 году, а также завоевал бронзу Олимпийских игр 2008 года. Первая ракетка мира Арина Сабаленко установила антирекорд после поражения в полуфинале турнира в Берлине. Сабаленко уступила американке Джессике Пегуле со счетом 4-6, 7-6, 0-6. На Ролан-Гаррос белоруска проиграла в четвертьфинале Диане Шнайдер со счетом 6-3, 5-7, 0-6. И впервые в истории первая ракетка мира проиграла со счетом 0-6 в решающем сете на двух турнирах подряд. Бронзовый призер Олимпийских игр и чемпионата Европы, победитель Евролиги Алексей Швед продолжит играть за казанский «Уникс». Об этом сообщает пресс-служба баскетбольного клуба. Новый договор рассчитан еще на один сезон. Швед выступает за «Уникс» с ноября 2025 года. 37-летний ветеран много где поиграл, в том числе в Национальной баскетбольной ассоциации, выступая за Миннесоту, Филадельфию, Хьюстон и Нью-Йорк. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Радио нашего города. Радио Infinity.

0: Выбирать – это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Chery убрал из российской линейки кроссовер Tiggo 8 Pro Max. Ранее уже прекратились продажи Tiggo 4 и 7 Pro Max. Напомним, в прошлом году в России появилась марка Tenet. По сути, это тот же Chery российской сборки. Аналогичные Tenet'ом модели китайской сборки из продажи постепенно убирают, но из России Chery не уходит. Esteo анонсировал новую модель EX8. Это крупный гибридный кроссовер с шестиместным салоном. Понравится тем, кому нужен комфортный люксовый автомобиль. Он сделан на базе Xlantix Ed, которая сейчас продается в России. Разница только в месте сборки. Xlantix возят из Китая, а Esteo собирают под Санкт-Петербургом. Россияне стали чаще интересоваться бэушными китайскими автомобилями. По данным Авито Авто, этой весной спрос на них вырос почти в полтора раза. Быстрее всего растут проверенные модели, которые давно представлены на рынке и достаточно массово ездят по дорогам. Быстрее всего растет спрос на Havail F7 и Jolion, Geely Cool Ray, Amoda C5. Если машина неровно работает на холостых или плохо тянет при нажатии на газ, проблема может быть в забитых топливных форсунках. В сервисах могут предложить почистить их специальной химией. Это дешевле. Либо со снятием на стенде или ультразвуком. Это дороже, но эффективнее. А еще эту процедуру вполне можно провести самостоятельно. Как это сделать правильно и безопасно, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: что нового скажи? Звоню на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

Сегодня день летнего солнцестояния. Отмечать самый длинный световой день и самую короткую ночь в году – древняя традиция. Обычай праздновать у разных народов этот день неизменно связан с ритуалом поклонения солнцу. У кельтов с днем летнего солнцестояния было связано много поверий о могущественной нечистой силе. Они разжигали костры и призывали духов. У шотландцев был обычай катать с крутых гор горящие колеса, обвитые соломой, чтобы узнать, каким будет урожай. Согласно старинной легенде славянских народов, в ночь солнцестояния расцветает папоротник. Длится цветение несколько минут. Легенда гласит о том, что цветок папоротника прочно охраняют лесные феи, и увидеть его своими глазами непросто. Большинство обычаев уже остались в прошлом. В наши дни празднования летнего солнцестояния – возможность выехать на природу, устроить пикник, насладиться самым длинным летним днем в году. Может, именно поэтому сегодня любители скейтбордов выходят на улицы для празднования Международного дня скейтбордиста. Самый длинный световой день дает время научиться парочке новых трюков и повысить уровень мастерства в этом экстремальном виде спорта.

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомер.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхнеднепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхнеднепровский, Молодежная, 11А, автобанька.
3: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
5: Радиостанция Инфинити.

0: Пользователь избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд, 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
7: Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 21 июня 1925 года в Москве открыто регулярное таксомоторное движение. Первые таксисты появились в городе еще в 1907 году, и уже через 5 лет московский таксопарк насчитывал 230 машин, которые обслуживала центральная диспетчерская служба. Однако в 1917 году, после Октябрьской революции, таксомоторы в Москве и других крупных городах России на время прекратили свое существование. Вновь такси начали ездить по московским дорогам в 1925 году. Таксомоторы быстро полюбились горожанам, поскольку стоили дешевле привычных извозчиков. Первое время функции такси выполняли иномарки Рено, Форда и Фиаты. Когда же в стране появилась своя автомобильная промышленность, таксопарки быстро переориентировали на отечественные машины ГАЗ-А и М1, она же М-ка. В конце 1940-х, начале 1950-х годов на бортах всех советских такси появились шашечки и зеленые огоньки. С 1960-х годов главной машиной таксопарков становится «Волга ГАЗ-24». К 1971 году в Москве уже ездило около 14 500 легковых такси. Они приносили огромную прибыль, и автомобили окупались в течение первого же года службы. В середине 1980-х в столице курсировало уже около 20 000 такси, которые принадлежали 21 автопарку. Ну а после распада Советского Союза большую роль по перевозке пассажиров взяли на себя индивидуальные частники, но с середины 1990-х годов таксопарки стали возрождаться.
2: 21 июня в мире отмечается Международный день йоги. Впервые праздник отмечался в июне 2015 года, а инициатива учреждения и выбор даты дня принадлежат премьер-министру Индии Нарендра Моди. И это не случайно. Индия является родиной йоги, где это учение культивируется издревле. Выбор же даты пал на самый длинный день в году для половины земного шара. Эта дата, связанная с активностью солнца, имеет определенное значение для многих народов и известна как день летнего солнцестояния. Инициативу премьер-министра Индии поддержали все 175 государств, имеющих представительство в Генеральной Ассамблее ООН, и в декабре 2014 года, 21 июня, было провозглашено Международным днем йоги.
0: А в этот день события, ставшие историей. Радиостанция Infinity.

0: искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.

0: Смоленской области 19:00.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник, 22 июня, ожидается переменная облачность. Ночью и днем временами пройдут кратковременные дожди. Ветер западной четверти 4-9 метров в секунду. Давление будет падать 742 миллиметра. Температура ночью плюс 16-18, а днем 25-27 градусов тепла. Во вторник, 23 июня, малооблачно и без осадков. Ночью 13-15, днем 21-23. В среду днем до плюс 21 и также без осадков. Четверг похолодает до плюс 19 и пройдут небольшие дожди. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает 25 июля. Тверь. Эксклюзивная программа. Любимый город Екатерины II. Императорский дворец с экскурсией. Прогулка по Волге на теплоходе. Прогулка по Арбату. Памятник Михаилу Кругу. Тверь в миниатюре. Трехлучная улица. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Драгобужа, Сафоново, Вязьма, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 36 19. 8 991 520 36 19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: За каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
7: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: открывая футбольную Америку.
1: Футболисты сборной Бразилии на первом этапе чемпионата мира с крупным счетом не выигрывали 12 лет с того момента, когда Мундиаль проходил у них дома. И вот, наконец, это произошло. Правда, соперник не ахти какой, команда Гаити, которая всего лишь во второй раз принимает участие в финальном турнире мирового первенства. Бразильцы победили 3-0, забив все три мяча в первом тайме. Дубль на счету игрока клуба Манчестер Юнайтед Матеуса Куни и еще забил Винисиус Жуниор. Теперь в копилке бразильцев 4 очка и впереди заключительный матч в четверг в группе с Шотландией.
0: Плавали, знаем.
1: Шотландцы этот чемпионат начали за здравие, обыграв Гаити 1-0, а во втором туре проиграли они с таким же счетом 0-1 команде Марокко, пропустив уже на второй минуте игры форвард нидерландского ПСВ и, соответственно, сборной Марокко Исмаэль Сайбари, если уж быть совсем точным, отличился на 71-й секунде встречи. У марокканцев тоже в четверг матч с Гаити, и если они забьют больше, чем бразильцы шотландцам, то именно Марокко займет первое место в группе.
0: Попутного ветра.
1: Футболисты сборной Парагвая забили еще быстрее команде Турции, тоже на второй минуте, но если марокканцы забили на 71-й секунде, то Парагвай на 64-й секунде матча. Это пока самый быстрый гол чемпионата, его автор Матиас Галарса выступает в американской лиге МЛС, ну а турецкая сборная, пожалуй, главное разочарование этого турнира. Турки проиграли две встречи, не забили ни разу на чемпионате, причем весь второй тайм против Парагвая играли они в большинстве, и теперь встреча 26 июня, которая состоится против лидеров этой группы, американцев ничего не дает. Турецкая сборная уже не сможет выйти в плей-офф.
0: Круги по воде.
1: Сборная Нидерландов неплохо в первом туре смотрелась против Японии. Дважды вела в счете, напомним, но добиться успеха не смогла. А вот во втором туре оранжевые у шведов выиграли 5-1. Первые 17 минут игрок Сандерленда Брайан Броби забил дважды. Отметился еще дублем Коди Гакпо. Интересно, что шведы в отборочном турнире заняли последнее место. И все же поехали на Мундиаль только потому, что хорошо смогли выступить в новом турнире Лиги наций, пробившись на чемпионат мира через стыковые матчи.
0: Против течения.
1: У команды Германии был куда более серьезный соперник, чем сборная Кюрасао, которую немецкая сборная обыграла ровно с таким же счетом 7-1, что и в 2014 году бразильцев. Во втором туре с Кот-д'Ивуаром пришлось нелегко, и после первого тайма африканская команда вела в счете. Итог 2-1 в пользу немецкой сборной. Денис Ундав сначала сравнял счет в середине второго тайма, а на последних секундах встречи забил победный гол. Это были некоторые итоги 10-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку». Радио Infinity.

0: рекламы измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса 35 продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Смоленской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: делаете такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома? Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

0: Единственная вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Chery убрал из российской линейки кроссовер Tiggo 8 Pro Max. Ранее уже прекратились продажи Tiggo 4 и 7 Pro Max. Напомним, в прошлом году в России появилась марка Tenet. По сути, это тот же Chery российской сборки. Аналогичные Tenet'ом модели китайской сборки из продажи постепенно убирают. Но из России Chery не уходит. Esteo анонсировал новую модель EX8. Это крупный гибридный кроссовер с шестиместным салоном. Понравится тем, кому нужен комфортный люксовый автомобиль. Он сделан на базе Xlantix Ed, которая сейчас продается в России. Разница только в месте сборки. Xlantix возят из Китая, а Esteo собирают под Санкт-Петербургом. Россияне стали чаще интересоваться бэушными китайскими автомобилями. По данным Авито Авто, этой весной спрос на них вырос почти в полтора раза. Быстрее всего растут проверенные модели, которые давно представлены на рынке и достаточно массово ездят по дорогам. Быстрее всего растет спрос на Havail F7 и Jolyon, Geely Coolray, Amoda C5. Если машина неровно работает на холостых или плохо тянет при нажатии на газ, проблема может быть в забитых топливных форсунках. В сервисах могут предложить почистить их специальной химией. Это дешевле. Либо со снятием на стенде или ультразвуком. Это дороже, но эффективнее. А еще эту процедуру вполне можно провести самостоятельно. Как это сделать правильно и безопасно, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. «Моя машина».
1: «Infinity» – пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: подача рекламы сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Левой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: «Инфинити».

0: Ленинградской области 21 час.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник, 22 июня, ожидается переменная облачность. Ночью и днем временами пройдут кратковременные дожди. Ветер западной четверти 4-9 метров в секунду. Давление будет падать 742 миллиметра. Температура ночью плюс 16-18, а днем 25-27 градусов тепла. Во вторник, 23 июня, малооблачно и без осадков. Ночью 13-15, днем 21-23. В среду днем до плюс 21 и также без осадков. Четверг похолодает до плюс 19 и пройдут небольшие дожди. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» город Сафоново приглашает вас в туры выходного дня. 4, 18 и 25 июля, а также 1 и 15 августа. Самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал, а также монастырь. 4 июля – Тула. Новинка в программе. Обзорная экскурсия по Туле. Тульский Кремль, исторический центр, купеческие дома и церкви. Памятники самовару и многое другое. 11 июля. Белев. Сладкое путешествие. Вас ждет обзорная экскурсия по старинному городу Белеву. Спасо-Преображенский собор, дом купцов Дорофеевых, Белевский художественно-краеведческий музей, Троицкая церковь. Экскурсия в музей пастилы, где узнаете секреты приготовления этого воздушного лакомства, которое славится на всю Россию. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Дорогобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр город Сафоново, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Дорогобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: позволяют делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревел.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 9740.
8: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Радио Инфинити. За успех!

0: реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета» «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: Брянской области 23.00.
1: Музыка без слов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

легко измерить скорость в километрах в час? В морских или обычных милях? Это так легко, так понятно. А как измерить скорость жизни? Какова скорость проживания? 6 чашек кофе в день, 2 похода в кино в месяц, 3 деловых обеда и 1 вечеринка в неделю, 1,5 любовных приключения в сезон –

мелкая ложь каждый час, двое детей за всю жизнь, неоконченное образование навсегда. На одну радость два несчастья, ремонт дома раз в 8 лет, одна настоящая любовь за всю жизнь. Что считать скоростью? Как понять, быстро живешь или нет?

выходных в неделю, месяц отпуска в год, настоящая радость иногда, одна душевная травма раз в полтора года, простуда каждую весну, на одного найденного друга один потерянный, парикмахерская раз в три недели, спортзалы по вторникам и четвергам, техосмотр машины регулярно, командировки иногда, стоматолог один раз в год, похороны все чаще и чаще, свадьбы все реже и реже. Веселый Новый год, не каждый год. Свежая рубашка,